0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: Летом отдыхаем вместе. Это радио «Дача».
1: Голопузое время, слався, слався, детство мое цветное. Хоть на сутки, на час отдайся,

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Олег Газманов. Ай-яй-яй.

0: и ты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей Никишков. Хочу передать привет своему коллективу, пожелать хорошего настроения. Ребята, вы лучшие. Спасибо, радио «Дача».
3: Нет.

0: Здравствуйте, с вами на радио «Дача» Михаил Шуфутинский.
1: Небо надо мной плакало мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай.

0: Шунин и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Передаю огромный, теплый и нежный привет своей младшей сестренке Машеньке. Желаю ей здоровья, счастья и хочу заказать для нее песню от Муслима Магомаева «Королева красоты». Спасибо, радио «Дача».

0: Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Пять часов утра. А с вами на радио Дача

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это радио «Дача».

0: вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва, 18+.
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим...

0: Удача поздравит любимую радиостанцию с 20-летием.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните +2 23 и узнаете, как это сделать. +2 23. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Arsil Artra бесплатно. Звоните +2 23. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. +2 23. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО Международный центр здоровья, город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, меня зовут Юрий. Хочу заказать песню «Мои мысли, мои скакуны» в исполнении Газманова. Спасибо большое, радио «Дача».

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 6 часов утра. С вами Радио Дача. Прямо сейчас

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В центре Краснодара сейчас 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь, 32 градуса, ветер северо-восточный, порывы до 19 метров в секунду. В данный момент плюс 21 по Цельсию. Радиодача желает вам прекрасного четверга.
2: Вы слушаете «Радиодача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама. Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
4: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
5: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 04 01.
6: АО «Славянский кирпич». УГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
7: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
8: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
9: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8 800 700 03 81. Кумс!

0: И запомните, нынче в моде покупать в огороде.
1: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите ДОКС. Люто, дико, мощно. ДОКС, ДОКС, ДОКС. Безопасно при правильном применении.
2: Радио Дача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

Говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя без

0: на радио «Дача».
1: Этим утром на радиодаче «Гороскоп» знакомимся с информацией от звезд. Овнам, ракам и водолеям не стоит воспринимать изменения как неудачу. Иногда отменившиеся встречи или перенесенное дело освобождает время для чего-то более важного. Тельцы, львы и девы могут оказаться перед выбором между качеством и скоростью. Звезды советуют не экономить время там, где ошибка потом обойдется дороже. Особенно это касается покупок, документов и рабочих расчетов. Близнецам, скорпионам и козерогам вероятнее неожиданный разговор с человеком из прошлого. Не обязательно возвращаться к старым отношениям или конфликтам. Иногда достаточно, наконец, поставить точку. Весам, стрельцам и рыбам стоит обратить внимание на собственные планы, а не на чужие ожидания. Если все вокруг хотят одного, это еще не значит, что вам нужно того же.
0: Гороскоп на радио «Дача».

0: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
1: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно. Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12. Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
2: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
3: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: О, «Родинка».
5: Мощный и безопасный «Джейланд J6». Теперь в салоне нового официального дилера в городе Краснодар «Леон Авто» на Рашпилевской. Узнайте подробности обмена вашего автомобиля на новый «Джейланд J6» в «Леон Авто» уже сегодня. Доступен тест-драйв. Подробности в «Джейланд Леон Авто». Плюс 7-861-205-28-19. И еще раз. Плюс 7-861-205-28-19. Если «Джейланд», то в «Леон Авто».
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Олег Газманов.

0: зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
4: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близости.

Ласточка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача». Поставьте, пожалуйста, песню для поднятия настроения. Юрия Шатунова «Снова седая ночь». Спасибо.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре 7 часов 19 минут. В центре города на термометре плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня небольшой дождь, облачно с прояснениями до плюс 32. Давление нормальное 756 миллиметров ртутного столба. Сейчас в городе 22 градуса. Радиодача желает вам продуктивного четверга.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 0401. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.

0: Сахарный диабет первого и второго типа лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: ООО «Лариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-0-53.
2: Слышал я, что нынче в моде покупать все в огороде. Для застолья есть колбасы, сладости есть для души. Разносолов просто масса, все дела бросай, спеши!
3: Торговый комплекс «Огород». Приезжайте к нам за продуктами. Станица Елизаветинская, Степная, 419.
2: И запомните, нынче в моде покупать в огороде!
4: У меня права есть, опыт есть, а машины нет.
5: А память есть?
4: Да.
5: Тогда запоминай. Первый «Лада-центр» на Покрышкино. Специальная выгода до 400 тысяч рублей. Сигнализация и ТО в подарок. Весь модельный ряд в наличии. Вопросы есть?
4: Нет.
5: Тогда вперед за новый «Лада». Официальный дилер «Первый «Лада-центр». Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните. 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
6: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Рок-календарь на радио Дача.
1: Сегодня 15-й день лунного цикла. Влияние Луны сегодня настолько сильно, что все положительное и отрицательное, что есть в человеке, усиливается многократно. Активизируется наш внутренний искуситель, поэтому может быть много соблазнов в самых разных сферах. Есть опасность стать внушаемым, ленивым, податливым, вредным влиянием, потому что контроль за поведением ослаблен, а инстинкты проявлены в полной мере. Есть вероятность под их воздействием совершить любые глупости, но помните, последствия могут быть весьма негативными.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Будильник, как плохая любовница, звонит всегда не вовремя.
0: Это радио «Дача».
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: 7:35 в центре Краснодара, 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северо-восточный, порывы до 19 метров в секунду. Воздух прогреется до 32, а сейчас 22 выше нуля. Радиодача желает вам великолепного четверга.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Дачные объявления.
1: Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах без тормозов.

0: Russia.ru.
1: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
0: 18+. Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
10: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
11: УГРН 121 27 40 76 29.

0: Актуальная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Ольга

0: И канал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
1: Как я по всему этому соскучился.
0: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер – мощное средство.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: телеканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Елизавета. Я хочу передать большой-большой привет своим радиослушателям, пожелать им хорошего, удачного дня, солнечной погоды в эти последние летние деньки. И особенно хочу поздравить моего любимого сына Макс. Удачи ему по жизненному пути. Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В России изменятся правила грузоперевозок. Школа Краснодара готова к приему учеников, а Надежда Кадышева готовит праздничную новогоднюю программу. Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. Минтранс России рассказал о новых правилах грузоперевозок. С 1 сентября иностранным перевозчикам смогут запретить выезд из страны при наличии неоплаченных штрафов или долгов за проезд по платным дорогам. Покинуть Россию они смогут только после погашения задолженности. Новые правила вводятся и для перевозки опасных грузов. Маршрут необходимо будет заранее согласовывать с владельцами дорог с учетом действующих ограничений и запретов на движение. При этом для российских перевозчиков часть процедур упростят. Например, разрешение на перевозку скоропортящихся грузов можно будет оформить онлайн через госуслуги. В Краснодаре перед началом учебного года проведен августовский педсовет. Ключевой темой стала безопасность детей. В День знаний за парты в кубанской столице сядут около 207 тысяч школьников. На обеспечение безопасности детей направлено свыше 1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба мэрии. Все школы оснащены тревожными кнопками, камерами видеонаблюдения, металлодетекторами, современными системами пожаротушения. Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо» выступят в декабре на стадионе в Москве. Будет представлена большая праздничная новогодняя программа. Это песни, которые объединяют разные поколения слушателей. «Виновата ли я», «Широка река», «Я не колдунья», «Течет ручей». Концерты Кадышевой традиционно собирают полные залы, создавая атмосферу тепла, ностальгии и праздника. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 28 копеек, единой европейской валюты 98 рублей 29 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня облачно, возможен дождь, днем 31 выше 0. Следующий выпуск новостей в 9.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
2: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
3: Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72. Услуги оказывает ООО «Ариана».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
5: Много музыки
6: и мало слов.
5: Этим утром
6: на радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В Краснодаре 8 часов 21 минута. Прямо сейчас в центре нашего города плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг в кубанской столице облачно возможен дождь. Температура днем достигнет плюс 31 градуса. Сейчас в краевом центре 24 выше 0. Радио «Дача» желает вам бодрого и яркого утра.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии водитель погрузчика категории Б, С, Д. Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунаров, 270, телефон 201-5201.
1: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
2: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: О, «Родинка».
7: Мощный и безопасный «Джейланд J6». Теперь в салоне нового официального дилера в городе Краснодар «Леон Авто» на Рашпилевской. Узнайте подробности обмена вашего автомобиля на новый «Джейланд J6» в «Леон Авто» уже сегодня. Доступен тест-драйв. Подробности в «Джейланд Леон Авто». Плюс 7-861-205-28-19. И еще раз. Плюс 7-861-205-28-19. Если «Джейланд», то в «Леон Авто».

0: контраст фермерам и их домашней продукции. Простор, удобство, выгодные условия для арендаторов и, главное, покупатели. Станица Елизаветинская, Степная, 419.
1: И запомните, нынче в моде покупать и продавать в огороде.
2: У меня права есть, опыт есть, а машины нет.
3: А память есть?
2: Да.
3: Тогда запоминай. Первый «Лада-центр» на Покрышкина. Специальная выгода до 400 тысяч рублей. Сигнализация и ТО в подарок. Весь модельный ряд в наличии. Вопросы есть?
2: Нет.
3: Тогда вперед за новый «Лада». Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните. 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Радио Дача.
1: Этим утром на Радио Дача гороскоп. Знакомимся с информацией от звезд. Овнам, ракам и водолеям не стоит воспринимать изменения как неудачу. Иногда отменившиеся встречи или перенесенное дело освобождает время для чего-то более важного. Тельцы, львы и девы могут оказаться перед выбором между качеством и скоростью. Звезды советуют не экономить время там, где ошибка потом обойдется дороже. Особенно это касается покупок, документов и рабочих расчетов. Близнецам, скорпионам и козерогам вероятен неожиданный разговор с человеком из прошлого. Не обязательно возвращаться к старым отношениям или конфликтам. Иногда достаточно, наконец, поставить точку. Весам, стрельцам и рыбам стоит обратить внимание на собственные планы, а не на чужие ожидания. Если все вокруг хотят одного, это еще не значит, что вам нужно того же.
0: Гороскоп на Радио Дача.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: 8 часов 34 минуты в Краснодаре. В центре города в этот момент плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в краевом центре будет облачно, возможен дождь, ветер восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха в дневные часы плюс 31. Сейчас в Краснодаре 24 с плюсом. Радио «Дача» желает вам побольше радостных минут.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 0401. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102-230-464-76-61. Славянск на Кубани.
3: Магазин «Кресло даром» предлагает вам огромный выбор офисных кресел, геймерских и детских кресел, стульев для кухонь и барные стулья в большом ассортименте и различной цветовой гамме. ТК «Медиаплаза». 3-й и 4-й вход.
4: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, безболи, швов и наркоза. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-9003. Тургенева, 174. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
6: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
7: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
8: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре – 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
10: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
11: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Предприниматели, привет. На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Краснодар. 3 сентября в спортивном комплексе «Баскетхолл». Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
14: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление Банковской Федерации номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: лето с сюрпризом. Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Доброе утро, друзья. Продолжаем подводить итоги всероссийской акции «Лето сюрпризом». Продолжаем отправлять людей в финал нашего солнечного проекта. Сегодня туда может пройти Мария из Иркутска. Мария, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Вы прислали нам фотографию, которая символизирует вашу ежегодную семейную традицию. Вы всей семьей отправляетесь на Байкал, в самое его сердце, остров Ольхон. На фото вы на велосипедах, да, колесите. Расскажите, вы прямо на велосипедах добираетесь до Байкала или все-таки на машине, а потом там присаживаетесь на этот транспорт?
2: Нет, конечно, мы добираемся на машине, потому что остров Ольхон — это ехать от Иркутска примерно 5 часов, а там уже мы берем велосипеды. Вот именно по Ольхону, это невероятная природа. Угу. И вот в этом году удалось, что мы все семьи собрались, даже старшая дочь у нас приехала.
1: Вы пишете в анкете, что 20 километров преодолели по невозможному, сложному, но потрясающе красивому, да, маршруту. Это вот как раз на, да, велосипедах вы, да?
2: Да, это мы на велосипедах.
1: Ой, 20 километров. Страшно звучит.
2: Да, да. Но потрясающе. Я всех приглашаю на Байкал, потому что это потрясающие виды. Это незабываемый отдых. Это великолепная прозрачная голубая вода. А вот этот маршрут, он действительно вот сложный, потому что это Харанцы, деревня, а вот отберут начало, да, Северный Ольхон. И это сердце именно Байкала.
1: Мария, спасибо, что познакомили нас с этим островом. Правда, виды завораживают. Еще в анкете вы указали, что видели толстых чаек и бакланов. Жаль, на фото их, да, нет, было бы, да, интересно, да, посмотреть. Мария, вам за такую роскошную фотографию от команды «Радио Дача» вручаю сумку-шоппер с нашим логотипом. И вы проходите в финал нашей акции под номером 57. Это наш последний финалист. Вы успели в уходящий вагон буквально залететь. Уже завтра итоги акции. Я вас поздравляю.
2: Спасибо огромное. Всем удачи. Спасибо, «Радио Дача».
1: Да, и вам удачи в финале. Завтра с Денисом Клявером случайным образом выберем два номера от 1 до 57, позвоним человеку, который прошел под этим номером финал, и предложим ответить на пару вопросов о Турции. Друзья, не пропустите финал грандиозной акции завтра в пятницу в 9 часов утра для слушателей старше 18 лет.
0: Лето с сюрпризом на радио «Дача». Реклама.
3: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
4: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
6: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический восьмиступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва, 18+.
10: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
11: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.

0: Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
2: Филипп Киркоров.
1: Группа «Комбинация».
2: Олег Газманов.
1: Андрей Державин.
2: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
2: Полина Гагарина.
1: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
3: Категория 12+.
4: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
5: Как я по всему этому соскучился.
4: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
6: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер – мощное средство.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Меня зовут Аркаша Елисеев. Хочу порадовать свою девушку песней. Ее зовут Анастасия Ермакова. Желаю ей и всем радиослушателям классного настроения и приятнейшего дня. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Новости.
1: Названы сроки запуска 5G, плановые проверки сирен пройдут в Краснодаре, и россиянам назвали цветы, которые не стоит дарить учителям. Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. Новое поколение связи 5G должно появиться во всех российских городах-миллионниках до конца 2027 года. Такие условия предложила Минцифры. Операторам «Большой четверки» планируют выделить новый диапазон частот. Кроме того, разворачивать новый стандарт разрешат на уже существующих частотах и базовых станциях. Полностью завершить переход планируется к концу 2031 года. При этом, как сообщает российская газета, резкого увеличения скорости мобильного интернета на первом этапе ожидать не стоит. В Краснодаре до конца недели местные жители могут слышать звуки сирен. Как пояснили в муниципальном центре управления города, это плановые проверки систем оповещения, которые проводятся в разных районах. Учителям не стоит дарить георгины, лилии и ромашки из-за высокого риска развития аллергических реакций. Проблема заключается не только в пыльце растений, но и в сильном аромате, который в закрытом помещении класса может вызвать у педагога головную боль или головокружение. Кроме того, аллергия может проявиться насморком, слезотечением, чиханием или кашлем. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 28 копеек, единой европейской валюты 98 рублей 29 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня облачно, возможен дождь, днем 31 выше 0. Ветер восточный 3 метра в секунду, а давление 755 миллиметров ртутного столба. Следующий выпуск новостей в 11.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
0: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Много музыки
0: и мало слов.
2: Этим утром
0: на «Радио Дача».

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре 9 часов 21 минута, плюс 26 градусов температура в центре города прямо сейчас. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в кубанской столице облачно возможен дождь, в дневные часы столбики термометров покажут плюс 31. Ну а сейчас в краевом центре 26 с плюсом. Радио «Дача» желает вам отличного настроения в любую погоду.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: Магазин «Кресло даром» предлагает вам огромный выбор офисных кресел, геймерских и детских кресел, стульев для кухонь и барные стулья в большом ассортименте и различной цветовой гамме. ТК «Медиаплаза», 3-й и 4-й вход.
1: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
2: Санаторий «Лаба» – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8-918-266-2222. 8-918-266-2222.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: ООО «Лариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-0-53.
5: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил. Помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
6: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 000 рублей за грамм в обмен на новое.

0: украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
1: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар, улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
2: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
3: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: На календаре 27 августа – День российского кино. Как известно, фильмы бывают разных жанров – научные, документальные, публицистические, художественные, анимационные. По всему миру проводится много кинофестивалей. Московский международный кинофестиваль, Каннский кинофестиваль, Венецианский международный кинофестиваль, Оскар и другие. В честь же праздника во многих российских городах проходят кинопоказы, кинофорумы, встречи с актерами и режиссерами, разнообразные мастер-классы, тематические выставки, фестивали и акции.
1: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Реклама. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты. Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет, 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «За InCity» на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Предложение действует до 30.08.2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте naftochka.dom.rf. Не является публичной офертой.
4: Комфорт, надежность и инновации в каждом автомобиле «Хончи». Мощь, которая ощущается в каждом повороте. Элегантные седаны и роскошные кроссоверы идеально объединяют передовые технологии и современный дизайн. Выберите автомобиль, достойный вашего статуса. Оцените совершенство Хончи на тест-драйве у официального дилера в Краснодаре Триа Моторс. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Подробности по телефону 206-62-45. Аэропортовская 4А, район аэропорта.
5: Рекламная компания «Русметия» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русметия» – твой путь к успеху.
6: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
7: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: объявление. Песня года на радио «Дача».
1: По выходным в 3 часа дня вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
0: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
1: Слушайте легендарную «Песню года».
0: Только на радио «Дача». Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: Угаран 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.

0: Настольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов. Ай-яй-яй.

0: И ты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Радиодача представляет.
4: Море, пираты, сокровища.
3: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». Уже в кино.
4: Ну что, вперед к приключениям.
2: 6+. Муз-ТВ представляет.

Есть классный совет для огорода? Или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я Николай. Хочу поздравить свою маму Прокопову Валентину Николаевну. Пожелать ей здоровья, все самое наилучшее, долгой жизни. И заказывать песню Льва Лещенко «Родительский дом».

абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В Краснодаре 10 часов 19 минут. Сейчас в центре города плюс 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в краевом центре облачно, возможен дождь. Ветер восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 31. Сейчас в Краснодаре 27 тепла. Радио Дача желает вам гармонии во всем.
0: Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет.
2: Дачные объявления. Удачный час на Радио Дача.
3: Это ваше время в нашем эфире.
2: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
3: И дарите любимые песни.
2: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-883. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на Радио Дача.
4: Реклама. Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
5: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии водитель мототранспортных средств категории А1, А2, квадроциклы, багги. Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунаров, 270, телефон 201-5-201.
4: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, без боли, швов и наркоза. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-9003. Тургенева, 174. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
6: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
7: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
8: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре. 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-861-944-30-42. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
11: 205-35-59.

0: Реклама.
1: Магазин «Кресло даром» предлагает вам огромный выбор офисных кресел, геймерских и детских кресел, стульев для кухонь и барные стулья в большом ассортименте и различной цветовой гамме. ТК «Медиаплаза», 3-й и 4-й вход.
2: Мусороуборочная компания приглашает водителя мусоровоза с правами категории С. От вас желание работать. От нас социальные гарантии, стабильная зарплата, страховка и переобучение на категорию С за счет работодателя. 8-861-221-53-19.
3: Мощный и безопасный Джейланд J6 теперь в салоне нового официального дилера в городе Краснодар Леонавто на Рашпилевской. Узнайте подробности обмена вашего автомобиля на новый Джейланд J6 в Леонавто уже сегодня. Доступен тест-драйв. Подробности в Джейланд Леонавто. +7 861 205 28 19. И еще раз. +7 861 205 28 19. Если Джейланд, то в Леонавто.
4: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Краснодар, 3 сентября, в спортивном комплексе «Баскетхолл». Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление Банковской Федерации номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
6: Комфорт, надежность и инновации в каждом автомобиле Хончи. Мощь, которая ощущается в каждом повороте. Элегантные седаны и роскошные кроссоверы идеально объединяют передовые технологии и современный дизайн. Выберите автомобиль, достойный вашего статуса. Оцените совершенство Хончи на тест-драйве у официального дилера в Краснодаре Триамоторс. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Подробности по телефону 206-62-45. Аэропортовская 4А, район аэропорта.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
1: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
0: На великах без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» – лето с сюрпризом.
1: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
0: Расскажите, что происходит на снимке.
1: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
0: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
1: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
2: 18+. Реклама.
3: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе

0: чувствуешь себя счастливой. 0+.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитной карты. АО Альфа-банк.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфабанк.ру. АО «Альфа-банк».
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Ольга Зарубина.

0: на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Радио «Дача» представляет. Хочешь начать учебный год весело? Приходи на мультфильм «Мия и монстры».
3: Я исключаю тебя из школы. Завтра же ты отправишься в Академию перевоспитания.
4: Не может быть, здесь все монстры!
2: Она мечтала помирить миры людей и монстров. И теперь у нее есть такой шанс. «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+.
5: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
6: Как я по всему этому соскучился.
5: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Билек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Даниил. Хочу поздравить бабушку и дедушку, как 44 года они вместе, и заказать песню «Ах, какая женщина». Желаю бабушке и дедушке любви и здоровья. А вам, радио «Дача», спасибо большое.

0: что автобус меняет схему движения и названа самая богатая женщина России. Это новости на радио «Дача» в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. Логотипы для оплаты товаров с помощью цифрового рубля стали появляться на кассах супермаркетов в России. Об этом сообщает РИА Новости. При выборе этой опции магазин предлагает отсканировать QR-код в приложении банка. После выполнения такого действия финансовая организация предлагает выбрать счет списания и показывает банк магазина, куда планируется перевод в цифровых рублях. В Краснодаре с 28 августа изменится схема движения автобусного маршрута номер 46. Автобусы больше не будут заезжать на остановку поселок Плодородный. Чтобы сохранить удобный доступ к соцобъектам поселка, на улице Александровской обустроены две новые остановки общественного транспорта. Изменения необходимы для повышения безопасности пассажирских перевозок и более стабильной работы маршрута. Татьяна Ким возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России по версии Forbes. Основательница маркетплейса Wildberries занимает первую строчку рейтинга в пятый раз. За год ее состояние, по оценке журнала, снизилось с 7 миллиардов долларов до 5. Отмечу, число российских женщин-миллиардеров сократилось с 9 до 4, и новых лиц в рейтинге в этом году не появилось. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 28 копеек, единоевропейской валюты 98 рублей 29 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня облачно, возможен дождь, днем 31 выше 0. Ветер восточный 3 метра в секунду, а давление 755 миллиметров ртутного столба. Следующий выпуск новостей в 13.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
1: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: В Краснодаре уже 11 часов 21 минута. Сейчас в центре нашего города плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в краевом центре облачно, возможен дождь, дует восточный ветер с порывами до 3 метров в секунду. Температура воздуха в дневные часы плюс 31. Сейчас в Краснодаре 28 выше 0. Радио «Дача» желает вам прекрасного настроения.
1: Вы слушаете «Радио «Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
3: Это ваше время в нашем эфире.
1: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
3: И дарите любимые песни.
1: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-883. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача».

0: Сердечно-сосудистые заболевания лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: ООО «Лариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81, ОГРН 108-231-43-053.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
6: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
7: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
8: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Дачные объявления. Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты.
2: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
7: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
8: 26 сентября 2026 года.
9: Москва. Лайф-арена.
8: Большой фестиваль.
9: Удачные песни.
8: Михаил Шуфутинский.
9: Филипп Киркоров.
8: Группа «Комбинация».
9: Олег Газманов.
8: Андрей Державин.
9: Николай Басков.
8: Ольга Зарубина.
9: Полина Гагарина.
8: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.
10: Муз-ТВ представляет.

0: есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет.
1: Море, пираты, сокровища.
0: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». Уже в кино.
1: Ну что, вперед к приключениям.
2: 6+.
3: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
4: Как я по всему этому соскучился.
3: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Павел Миронов. Я хочу для всех слушателей радио «Дача», чтобы вы поставили песню Дайаны Бразерс «Малиновая ваза». Пожелать всем хочу хорошего, удачного дня, чтобы песни звучали каждый день в душе. И любовь цвела, как розы. У кого день рождения, всех поздравляю с днем рождения. А вам, радио «Дача», большое спасибо, хороших слушателей.

0: Дачный час.
1: Здравствуйте, Радио Дача. Поздравляю свою сноху с днем рождения, Калашникову Татьяну Хайдаровну. Желаю ей всего самого

0: Удачный час продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радио Дача».
1: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Николай. Передаю привет жене и хочу услышать песню «Снежинки». А вам, «Радио Дача», большое спасибо.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Добрый день, радио «Дача». Хотим поздравить своего сыночка Павла. Ему сегодня исполняется 8 лет. Желаем ему всего самого замечательного, хороших друзей, учебы отличной и всего наилучшего от родителей.

0: «Дачный час» продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, дядя Дача. Меня зовут Андрей. Хочу поздравить свою соседку по даче с днем рождения. Пожелать ей всего самого хорошего. Ирина Геннадьевна, счастья вам, любви и здоровья. Пускай для вас прозвучит песня. Спасибо большое. Радио «Дача».

0: продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Людмила. Я хочу передать огромный-огромный пламенный привет моему любимому человеку и подарить ему песню Люси Чеботиной. Спасибо вам, Радио Дача.

0: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессиям машинист экскаватора, машинист бульдозера, тракторист-машинист. Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунаров, 270, телефон 201-5201.
1: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: ООО «Родинка».
4: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от «Югдом плюс». Быстро, выгодно, надежно.
5: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
6: Индивидуально жилищное строительство. 0+.
7: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре. 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
9: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
10: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил. Помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
13: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
14: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8 800 700 03 81.
15: Кум

0: запомните, нынче в моде покупать в огороде.
1: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите ДОКС. Люто, дико, мощно. ДОКС, ДОКС, ДОКС. Безопасно при правильном применении.
2: Радио Дача. Телефон рекламной службы.
3: 205-35-59.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Павел. Хочу передать привет своему самому любимому папе Нагибаеву Дмитрию Сергеевичу. И хочу поставить для него песню Виктора Королева «Она любила розы».

0: «Дачный час» продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хотел бы передать большой огромный привет Диане Дмитриевне и всем, кто меня знает. С уважением к вам, Сергей Шумилин. И поставьте, пожалуйста, на ваше усмотрение песню о дружбе и о любви.

0: Магазин «Кресло даром» предлагает вам огромный выбор офисных кресел, геймерских и детских кресел, стульев для кухонь и барные стулья в большом ассортименте и различной цветовой гамме. ТК «Медиаплаза», 3-й и 4-й вход.
1: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты. Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет, 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ОАЭ InCity на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
2: Мощный и безопасный Jayland J6. Теперь в салоне нового официального дилера в городе Краснодар «Леона Авто» на Рашпилевской. Узнайте подробности обмена вашего автомобиля на новый Jayland J6 в «Леон Авто» уже сегодня. Доступен тест-драйв. Подробности в «Jayland Леон Авто». Плюс 7-861-205-28-19. И еще раз. Плюс 7-861-205-28-19. Если «Jayland», то в «Леон Авто».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, уважаемая Радио «Дача». Пусть для всех прозвучит красивая песня о дружбе. Спасибо, любимая Радио «Дача».

0: продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, меня зовут Анна. Я передаю привет всем своим родным и близким. Своей сестре Гале, маме Зои, маме Лизе, своему любимому мужу Сергею. Всех обнимаю, всех люблю, целую и заказываю песню «Ласковый май», «Белые розы». Спасибо, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
5: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Олег Газманов. Ай-яй-яй.

0: и ты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Муз-ТВ представляет.

0: передача на Муз-ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
2: Радиодача представляет.
3: Море, пираты, сокровища.
2: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». Уже в кино.
3: Ну что, вперед к приключениям.
0: 6+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: www.tv.world. Категория 12+.
1: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет.

0: час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Евгений. Хочу поздравить с прошедшим днем рождения свою любимую жену Ольгу. Желаю ей здоровья крепкого, счастья, любви. И прошу поставить для меня песню Александра Серова «Ты меня любишь». Спасибо, радио «Удача».

0: 6 вечера вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Краснодаре час дня. Вы слушаете Радио Дача.

0: Новые правила для рентгена начнут действовать в России. В Краснодаре перекроют участок улицы Гоголя, а Индия может ввести безвизовый режим для россиян. Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Добрый день. 1 сентября в частных российских клиниках МРТ станет доступно без направления врача, фельдшера или акушера. Об этом свидетельствует приказ Минздрава. Оценку наличия показаний и противопоказаний у пациента будет выдавать врач-рентгенолог непосредственно перед исследованием. Протокол будет оформляться в одном экземпляре, данные внесут в медицинскую карту пациента. Участок улицы Гоголя перекроют в Краснодаре 28 августа. Проезд будет закрыт на отрезке от Красноармейской до Красной. Ограничения ведут на 9 часов с 6 утра до 15 дня. Оно связано с проведением краевого мероприятия. Водители просят учитывать перекрытие при планировании маршрута и заранее выбирать пути объезда. Россия и Индия обсуждают введение группового безвизового режима. Стороны определят дальнейшие шаги после переговоров, пишет газета «Известия». Россия может стать первой страной, с которой такой режим введут после выполнения всех необходимых технических требований. В настоящий момент в Индию без визы могут въехать только госслужащие и дипломаты. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 28 копеек, единая европейская валюта 98 рублей 29 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе пасмурно, дождь, днем 24 выше 0. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду, а давление 756 миллиметров ртутного столба. Предстоящей ночью плюс 21. Следующий выпуск новостей в 17.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
1: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В центре Краснодара прямо сейчас плюс 30 градусов. Ночью, по данным Яндекс.Погоды, 21 выше 0. Уже завтра в пятницу будет пасмурно, дождь, днем до плюс 24. Ветер подует северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. Радио «Дача» желает вам большого творческого вдохновения.
2: Вы слушаете «Радио «Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама.
3: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 0401. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.

0: Магазин «Кресло даром» предлагает вам огромный выбор офисных кресел, геймерских и детских кресел, стульев для кухонь и барные стулья в большом ассортименте и различной цветовой гамме. ТК «Медиаплаза», 3-й и 4-й вход.
1: Суставы лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: ООО «Клариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-053.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
7: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Последний писк моды – это звук, издаваемый мужем при взгляде на ценник.
0: Это радио «Дача».

просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается

0: Мощный и безопасный Джейланд J6. Теперь в салоне нового официального дилера в городе Краснодар Леон Авто на Рашпилевской. Узнайте подробности обмена вашего автомобиля на новый Джейланд J6 в Леон Авто уже сегодня. Доступен тест-драйв. Подробности в Джейланд Леон Авто. +7 861 205 28 19. И еще раз. +7 861 205 28 19. Если Джейланд, то в Леон Авто.
1: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Дачные объявления. Реклама.
1: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
2: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
1: И все-все.

0: ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва, 18+.
6: Радиодача представляет. В кинотеатрах с 1 сентября мультфильм для всей семьи «Мия и монстры».
7: Не может быть, здесь все монстры!
6: Чтобы помирить миры людей и монстров, ей надо стать своей среди чудовищ.
8: Люди очень опасны, им нельзя доверять.
7: Да, они стрёмные, но мы-то все монстры!
6: «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+.
9: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
9: Ольга Зарубина,

0: и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Радио «Дача» представляет.
2: Море, пираты, сокровища.
0: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». Уже в кино.
2: Ну что, вперед к приключениям.
0: 6+.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». У хорошего человека Галины Григорьевны Заказовой сегодня день рождения. Хочу поздравить ее с хорошей песней в исполнении Надежды Кадышевой. А вам, радио «Дача», спасибо большое за то, что вы есть, и мы с удовольствием вас слушаем.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Прямо сейчас в центре Краснодара плюс 31 градус. Этой ночью, по данным Яндекс, погода 21 выше 0. Завтра в пятницу в дневные часы 24 с плюсом, пасмурно и дождь. Давление нормальное, 756 миллиметров ртутного столба. Радио «Дача» желает вам продуктивного продолжения рабочего дня.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
0: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ПО «Родинка».
3: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от «Югдом плюс». Быстро, выгодно, надежно.
4: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
5: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
6: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре. 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
8: 205-35-59.

0: после 40 жизнь только начинается.
1: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
5: 26 сентября 2026 года.
6: Москва. Лайф-арена.
5: Большой фестиваль.
6: Удачные песни.
5: Михаил Шуфутинский.
6: Филипп Киркоров.
5: Группа «Комбинация».
6: Олег Газманов.
5: Андрей Державин.
6: Николай Басков.
5: Ольга Зарубина.
6: Полина Гагарина.
5: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.
8: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
9: Как я по всему этому соскучился!
8: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильных телевизорах страны. 16+.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Алеша. Я хотел бы передать привет своим родителям. Маму зовут Маша, а папу Саша. Счастья и огромной любви. Папа, мама, я вас люблю. И прошу поставить песни Филатова и Кэрос. Большое спасибо, радио «Удача».

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 3 часа дня. С вами «Радио «Дача».

0: канал 88.3 FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Погода. Плюс 31 показывают прямо сейчас столбики термометра в центре Краснодара. Этой ночью, по данным Яндекс погоды, в нашем городе 21 выше 0. В завтрашнем дне пасмурно, дождь, днем не выше плюс 24. Ветер подует северо-восточный до 4 метров в секунду. Радио «Дача» желает вам гармоничного дня.
0: Вы слушаете «Радио «Дача».
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно. Выставочная площадка. Тургеневское шоссе 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12. Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
1: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: ООО «Клариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-0-53.
3: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты. Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет. 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «За InCity» на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
4: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
5: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
6: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
7: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».
2: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: Угаран 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Олег Газманов.
7: А

0: и ты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Муз-ТВ представляет.

0: Муз-ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной.
1: Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача.
0: Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
2: Радиодача представляет.
3: Море, пираты, сокровища.
2: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». Уже в кино.
3: Ну что, вперед к приключениям.
0: 6+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев,

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Вера. У меня сегодня день рождения, и в честь твоего праздника я бы хотела заказать песню Булановой. Также благодарю, кто меня поздравил и кто еще поздравит. И вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: В центральном районе Краснодара в данный момент плюс 30 градусов. По данным Яндекс, погода этой ночью 21 с плюсом. Завтра пасмурно, дождь, днем столбики термометров покажут плюс 24. Давление нормальное, 756 миллиметров ртутного столба. Радио «Дача» желает вам замечательного настроения.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.
3: Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
4: Это ваше время в нашем эфире.
3: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
4: И дарите любимые песни.
3: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-883. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача».

0: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу водителей и консультантов по перевозке опасных грузов ДОПОК. Обращаться по адресу Краснодар, Коммунаров 270, телефон 201-5-201.
1: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: ООО «Родинка».
4: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от «Югдом плюс». Быстро, выгодно, надежно.
5: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
6: Индивидуальная жилищное строительство. 0+.
7: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре. 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
9: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
10: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
11: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
13: 205-35-59.

0: Мусороуборочная компания приглашает водителя мусоровоза с правами категории С. От вас желание работать. От нас социальные гарантии, стабильная зарплата, страховка и переобучение на категорию С за счет работодателя. 8 861 221 53 19.
1: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты. Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет. 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ОАЭ за InCity на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Дачные объявления.
1: Знает, куда посадить цветы, где применить ненужные вещи, как сделать так, чтобы на даче все было хорошо устроено. Каждые выходные на радио «Дача» экспертную оценку ваших дачных участков проводит кандидат биологических наук. Узнаем полезные советы от Алены Волковой, автора блога «Аленин сад» в «Одноклассниках». Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 на волнах радио «Дача».
2: Реклама. В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию от классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. Ауди Банк 0+.
6: Муз-ТВ представляет.

0: Есть классный совет для огорода? Или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Крым и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Thank you.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Кирилл. Я хочу поздравить с днем рождения свою замечательную подругу Курзинёву Анастасию и пожелать ей всего самого наилучшего. И прошу поставить для нее песню Виктора Королёва. Спасибо, радио «Дача».

0: Закон о длительной рассрочке на новостройки готовится внести в Госдуму. Скорректирован маршрут автобуса номер 46. Российские туристы могут получить возможность посетить Индию без виз. Это новости на Радио Дача. С вами Владислав Григориан. Добрый вечер. Согласование закона о регулировании рассрочки на первичном рынке недвижимости завершается. Его внесут на рассмотрение в Госдуму России. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Сейчас девелоперы в основном предоставляют рассрочку до сдачи дома на срок 2-2,5 года, что проигрывает ипотеке. Ее можно получить на 30 лет. Закон позволит давать длительную рассрочку и уменьшить платежи покупателей. В Краснодаре с завтрашнего дня изменится схема движения автобуса номер 46. Он не будет заезжать на остановку поселок Плодородный, пишет портал Кубанинформа. При этом отмечается, чтобы сохранить удобный доступ к социальным объектам поселка, на улице Александровской обустроены две новые остановки общественного транспорта. Россия и Индия ведут переговоры о запуске особого вида групповых туристических поездок. Для них гражданам обоих государств не потребуются визы. Россия может стать первой страной, с которой такой режим будет введен. В данный момент безвизовый въезд в Индию разрешен только госслужащим и дипломатам. Официальный курс доллара 84 рубля 28 копеек, единой европейской валюты 98 рублей 29 копеек. Сейчас в центре Краснодара 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью 21 выше нуля. Завтра переменная облачность, небольшой дождь. Температура до плюс 24. Следующий выпуск новостей в 18.00. А прямо сейчас в эфире «Радио Дача» ваши любимые песни.
1: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
2: Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72. Услуги оказывает ООО «Ариана».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: родителей старше 16 лет.
1: Погода. В эти минуты в центре Краснодара плюс 29. Сегодняшней ночью, по данным Яндекс погоды, будет 21 тепла. Завтра пасмурно, дождь. Днем температура на термометрах не выше плюс 24. Давление нормальное, 756 миллиметров ртутного столба. Радио «Дача» желает вам удивительного вечера.
2: Вы слушаете «Радио «Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии сварщик, в том числе в среде аргона. Обращаться по адресу: Краснодар, Коммунаров 270, телефон 201-5-201.
1: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
2: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Магазин «Кресло даром» предлагает вам огромный выбор офисных кресел, геймерских и детских кресел, стульев для кухонь и барные стулья в большом ассортименте и различной цветовой гамме. ТК «Медиаплаза», 3-й и 4-й вход.
4: Лор-органы лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: ООО «Клариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-0-53.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
10: Комфорт, надежность и инновации в каждом автомобиле «Хончи». Мощь, которая ощущается в каждом повороте. Элегантные седаны и роскошные кроссоверы идеально объединяют передовые технологии и современный дизайн. Выберите автомобиль, достойный вашего статуса. Оцените совершенство «Хончи» на тест-драйве у официального дилера в Краснодаре «Триамоторс». Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Подробности по телефону 206-62-45. Аэропортовская, 4А, район аэропорта.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
12: 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Взрослая жизнь – это когда вы рекомендуете друг другу своих врачей.
0: Это «Радио Дача».

0: мощный и безопасный Джейланд J6. Теперь в салоне нового официального дилера в городе Краснодар Леон Авто на Рашпилевской. Узнайте подробности обмена вашего автомобиля на новый Джейланд J6 в Леон Авто уже сегодня. Доступен тест-драйв. Подробности в Джейланд Леон Авто. +7 861 205 28 19. И еще раз. +7 861 205 28 19. Если Джейланд, то в Леон Авто.
1: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 30 42. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
2: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Реклама. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
1: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Пугаем 120-27-24-76-29. Город Москва, 18+.

0: Видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-Банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-Банк».
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
3: 26 сентября 2026 года.
4: Москва. Лайф-арена.
3: Большой фестиваль.
4: Удачные песни.
3: Михаил Шуфутинский.
4: Филипп Киркоров.
3: Группа «Комбинация».
4: Олег Газманов.
3: Андрей Державин.
4: Николай Басков.
3: Ольга Зарубина.
4: Полина Гагарина.
3: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
5: Категория 12+.
6: Радио «Дача» представляет. Хочешь начать учебный год весело? Приходи на мультфильм «Мия и монстры».
7: Я исключаю тебя из школы. Завтра же ты отправишься в Академию перевоспитания.
8: Не может быть, здесь все монстры!
6: Она мечтала помирить миры людей и монстров. И теперь у нее есть такой шанс. «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+.
9: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
10: Как я по всему этому соскучился!
9: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
6: Радиодача представляет.
11: Море, пираты, сокровища.
12: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». Уже в кино.
11: Ну что, вперед к приключениям.
5: 6+.
13: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билек «Турция». Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Людмила. Хочу поздравить с днем рождения Дашу Иванову. Дашенька, желаю тебе счастья, любви, удачи и исполнения всех мечт и желаний. Спасибо, любимая радио «Дача».

0: Новости.
1: В Минпросвещение рассказали о дополнительных каникулах для первоклассников. Участок улицы имени Гоголя будет временно закрыт для проезда. В аллейболе установлен мировой рекорд. Это новости на радио «Дача», в студии Владислав Григориан. Добрый вечер. Российские первоклассники в новом учебном году получат дополнительные каникулы. Они продлятся с 15 по 21 февраля. По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, при этом школы могут корректировать даты каникул. Главная цель – создание максимально равных условий для отдыха учеников во всех регионах страны. Завтра в Краснодаре будет временно перекрыт участок улицы имени Гоголя. Ограничение движения транспорта связано с проведением краевого мероприятия. Проезд будет закрыт на отрезке от Красноармейской до Красной с 6 часов утра до 15:00, сообщает портал «Кубанинформ». Мужские волейбольные сборные Италии и Германии обновили мировой рекорд. В течение одного сета ими разыграно 130 очков. Партия продлилась 89 минут и завершилась победой немцев со счетом 66-64. Предыдущий рекорд удерживали аргентинцы и поляки. Также в этом году они завершили свой игровой отрезок за 62 минуты. Официальный курс доллара 84 рубля 28 копеек, единой европейской валюты 98 рублей 29 копеек. Сейчас в центре Краснодара 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью 21 выше нуля, завтра переменная облачность, небольшой дождь, температура до плюс 24. Следующий выпуск новостей в 19:00, а прямо сейчас ваши любимые песни в эфире «Радио Дача».
0: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Плюс 27 градусов в этот момент в центре Краснодара. По данным Яндекс погоды сегодня ночью 21 с плюсом. Завтра в пятницу 28 августа будет пасмурно, дождь, на термометрах плюс 24. Ветер подует северо-восточный до 4 метров в секунду. Радиодача желает вам чудесно завершить этот рабочий день.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 04 01. АО «Славянский кирпич». УГРН 102-230-464-76-61. Славянск на Кубани.
3: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
4: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Майкопская минеральная, природная, натуральная. Жару освежит всегда майкопская вода.
6: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Слышал я, что нынче в моде покупать все в огороде. Для застолья есть колбасы, сладости есть для души. Разносолу просто масса. Все дела бросай, спеши!
11: Торговый комплекс «Огород». Приезжайте к нам за продуктами. Станица Елизаветинская, Степная, 419.
10: И запомните, нынче в моде покупать в огороде.
12: У меня права есть, опыт есть, а машины нет.
13: А память есть?
12: Да.
13: Тогда запоминай. Первый «Лада-центр» на Покрышкина. Специальная выгода до 400 тысяч рублей. Сигнализация и ТО в подарок. Весь модельный ряд в наличии. Вопросы есть?
12: Нет.
13: Тогда вперед за новый «Лада». Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните. 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
14: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-50.

Говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя без

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: «Родинка». Магазин «Кресло даром» предлагает вам огромный выбор офисных кресел, геймерских и детских кресел, стульев для кухонь и барные стулья в большом ассортименте и различной цветовой гамме. ТК «Медиаплаза». 3-й и 4-й вход.
3: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
4: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
5: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
6: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
7: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, безболи, швов и наркоза. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-9003. Тургенева, 174. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Мощный и безопасный Джейланд J6. Теперь в салоне нового официального дилера в городе Краснодар Леон Авто на Рашпилевской. Узнайте подробности обмена вашего автомобиля на новый Джейланд J6 в Леон Авто уже сегодня. Доступен тест-драйв. Подробности в Джейланд Леон Авто. Плюс 7-861-205-28-19. И еще раз. Плюс 7-861-205-28-19. Если Джейланд, то в Леон Авто.
9: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Краснодар, 3 сентября, в спортивном комплексе «Баскетхолл». Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
10: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление Банковской Федерации номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
11: У меня права есть, опыт есть, а машины нет.
12: А память есть?
11: Да.
12: Тогда запоминай. Первый «Лада-центр» на Покрышкина. Специальная выгода до 400 тысяч рублей. Сигнализация и ТО в подарок. Весь модельный ряд в наличии. Вопросы есть?
11: Нет.
12: Тогда вперед за новый «Лада». Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните. 8-861-207-3707. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
1: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
0: На великах без тормозов. Всероссийская акция «Радио Дача» – лето.

0: Радиодача.ру.
1: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте Радиодача.ру.
0: 18+. Реклама.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
10: УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.

0: Марио с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Олег Газманов. А я...

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Мы со своей супругой Ириной передаем большой привет нашей маме Артемьевой Надежде Мироновне. Ей желаем большого здоровья и второй молодости. Хотим подарить песню «Маме на глаза». Спасибо, радио «Дача».

0: Закон о длительной рассрочке на новостройки готовится внести в Госдуму. Участок улицы имени Гоголя будет временно закрыт для проезда. Представлен самый юный наставник проекта «Голос». Это новости на радиодаче в студии Владислав Григориан. Добрый вечер. Согласование закона о регулировании рассрочки на первичном рынке недвижимости завершается. Его внесут на рассмотрение в Госдуму России. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Сейчас девелоперы в основном предоставляют рассрочку до сдачи дома на срок 2-2,5 года, что проигрывает ипотеке. Ее можно получить на 30 лет. Закон позволит давать длительную рассрочку и уменьшить платежи покупателей. Завтра в Краснодаре будет временно перекрыт участок улицы имени Гоголя. Ограничение движения транспорта связано с проведением краевого мероприятия. Проезд будет закрыт на отрезке от Красноармейской до Красной с 6 часов утра до 15:00, сообщает портал «Кубаньинформ». Ваня Дмитриенко стал самым юным наставником шоу «Голос. Дети». 20-летний певец будет выбирать и готовить участников вместе с Полиной Гагариной, Аидой Гарифуллиной и Алексеем Воробьевым. Ведущими стали Яна Чурикова и Валя Карнавал. В новом сезоне в шоу участвуют дети не только из России, но также из Казахстана и Беларуси. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 28 копеек, единой европейской валюты 98 рублей 29 копеек. Сейчас в центре Краснодара 26 градусов, по данным Яндекс.Погоды ночью 21 выше нуля, завтра переменная облачность, небольшой дождь, температура до плюс 24. Это были главные новости к данной минуте, а прямо сейчас слушайте на радиодаче ваши любимые песни.
1: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
2: Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72. Услуги оказывает ООО «Ариана».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 04 01. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 460 46 61. Славянск на Кубани.
1: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
2: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии «Промышленный альпинист». Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунарова, 270, телефон 201-5201.
3: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
4: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Невралгии лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: ООО «Клариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-0-53.
7: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
8: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, безболи, швов и наркоза. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-9003. Тургенева, 174. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
10: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
13: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
14: Раступи!

0: фермерам и их домашней продукции. Простор, удобство, выгодные условия для арендаторов и, главное, покупатели. Станица Елизаветинская, Степная, 419.
1: И запомните, нынче в моде покупать и продавать в огороде.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это «Радио Дача».

0: Надежность и инновации в каждом автомобиле Хончи. Мощь, которая ощущается в каждом повороте. Элегантные седаны и роскошные кроссоверы идеально объединяют передовые технологии и современный дизайн. Выберите автомобиль, достойный вашего статуса. Оцените совершенство Хончи на тест-драйве у официального дилера в Краснодаре Триа Моторс. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Подробности по телефону 206-62-45. Аэропортовская 4А, район аэропорта.
1: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: ООО «Родинка».
4: Мощный и безопасный «Джейланд J6». Теперь в салоне нового официального дилера в городе Краснодар «Леон Авто» на Рашпилевской. Узнайте подробности обмена вашего автомобиля на новый «Джейланд J6» в «Леон Авто» уже сегодня. Доступен тест-драйв. Подробности в «Джейланд Леон Авто». Плюс 7-861-205-28-19. И еще раз. Плюс 7-861-205-28-19. Если «Джейланд», то в «Леон Авто».
5: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
1: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
2: 0+.
3: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
7: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк». Вечер.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Ольга Зарубина.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Георгий. Я хочу передать привет всем моим друзьям и близким. В особенности привет большой бабушке Гале и дедушке Валере, а также нашим соседям Марине и Илье. Хочу пожелать им счастья, здоровья, всего самого наилучшего и заказать для них песню Евгения Белоус

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем и женой.

0: Реклама. Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, без боли, швов и наркоза. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-9003. Тургенева, 174. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
2: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на горячей ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мощный и безопасный «Джейланд J6». Теперь в салоне нового официального дилера в городе Краснодар «Леон Авто» на Рашпилевской. Узнайте подробности о обмена вашего автомобиля на новый Джейланд J6 в Леон Авто уже сегодня. Доступен тест-драйв. Подробности в Джейланд Леон Авто. Плюс 7-861-205-28-19. И еще раз. Плюс 7-861-205-28-19. Если Джейланд, то в Леон Авто.
5: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
6: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Краснодар, 3 сентября, в спортивном комплексе «Баскетхолл». Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
8: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-861-944-30-42. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России. Вечер.

0: 12+.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
2: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
2: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
2: Группа «Комбинация».
3: Олег Газманов.
2: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
2: Ольга Зарубина.
3: Полина Гагарина.
2: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
4: Радиодача представляет. В кинотеатрах с 1 сентября мультфильм для всей семьи «Мия и монстры».
5: Не может быть, здесь все монстры!
4: Чтобы помирить миры людей и монстров, ей надо стать своей среди чудовищ.
6: Люди очень опасны, им нельзя доверять.
5: Да, они стрёмные, но мы-то все монстры.
4: «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+.
7: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
8: Как я по всему этому соскучился!
7: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин.

0: FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, любимая радиодача. Хочу послушать песенку «Соседнее село». Спасибо.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В Краснодаре 9 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
1: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Трудиться не женское дело. Женщина должна приходить на работу только чтобы показать новые платья.
0: Это радио «Дача».

0: 12+.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов. Ай-яй-яй.

0: одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
4: Как я по всему этому соскучился.
3: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бубнов, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: 98,3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88,3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу поздравить свою лучшую подругу Герасимову Наталью с днем рождения. Я желаю тебе, моя лучшая подруга, чтобы ты была безмерно счастлива и все у тебя в жизни получалось. Хочу тебе подарить песню в исполнении Ирины Аллегровой.

Ну а если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

0: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
1: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно. Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12. Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
2: Сахарный диабет первого и второго типа лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: ООО «Лариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81, ОГРН 108-231-43-053.
4: Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72. Услуги оказывает ООО «Ариана».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Кум

0: И запомните, нынче в моде покупать в огороде.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Краснодар, 3 сентября, в спортивном комплексе «Баскетхолл». Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: 12+.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: 98.3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 230574. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 290488.3.
3: Здравствуйте, любимая радиодача. Меня зовут Олег. Я бы хотел пожелать всем водителям удачной дороги и заказать композицию в исполнении Леонтьева «Зеленый свет». Спасибо, радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В Краснодаре 11 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Надежность и инновации в каждом автомобиле Хончи. Мощь, которая ощущается в каждом повороте. Элегантные седаны и роскошные кроссоверы идеально объединяют передовые технологии и современный дизайн. Выберите автомобиль, достойный вашего статуса. Оцените совершенство Хончи на тест-драйве у официального дилера в Краснодаре Триа Моторс. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Подробности по телефону 206-62-45. Аэропортовская 4А, район аэропорта.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Краснодар, 3 сентября, в спортивном комплексе «Баскетхолл». Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Британские ученые доказали, лежать утром в теплой кровати и никуда не идти полезно для здоровья.
0: Это радио «Дача».

0: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
2: Филипп Киркоров.
1: Группа «Комбинация».
2: Олег Газманов.
1: Андрей Державин.
2: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
2: Полина Гагарина.
1: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Радио «Дача». Прошу поставить для Маргариты Орешкиной песню Кайметовой «Александр». Спасибо.

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре полночь. Вы слушаете Радио Дача.

0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Олег Газманов.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Андрей. Я бы хотел передать для Оксаны песню «На белом покрывале января» в исполнении группы «Сладкий сон». Пожелать всех благ. Спасибо вам, радио «Дача».

0: Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Дачное время, час ночи. Вместе с вами Кристина Арбакайте.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это радио «Дача».
2: Здравствуйте, с вами на радио «Дача» Михаил Шуфутинский.
3: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? Поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя без

0: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: 98,3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88,3.
3: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Хочу заказать песенку для супруги.

0: душевно. Там, где есть радиодача.
1: Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

часто время торопилось, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года

Голопузое время слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран
2: 121-27-46-29. Город Москва. 18+. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
4: 26 сентября 2026 года.
5: Москва. Лайф-арена.
4: Большой фестиваль.
5: Удачные песни.
4: Михаил Шуфутинский.
5: Филипп Киркоров.
4: Группа «Комбинация».
5: Олег Газманов.
4: Андрей Державин.
5: Николай Басков.
4: Ольга Зарубина.
5: Полина Гагарина.
4: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.
1: Радиоканал 88.3 FM.
0: Для слушателей старше 16.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, дорогая радиодача. Меня зовут Оксана. Очень хотелось бы послушать песню «Руки вверх». Заранее спасибо.